0: All woman or your great leader. Me one mama, me one auntie, me one sister, more me one daughter. Together, you me voice blue woman Vanuatu. Fan Power 99 FM. Together, you me left them a voice blue woman Vanuatu.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.